0: Lezione 31.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, русские люди. Синий и верди. Итальянский. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусства. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СССР.
4: Я хочу рассказать почему. Почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Почему мне жаль уйти? Почему понравился?
5: Любится
4: ли мне Москва? Я хочу рассказать. Много парков здесь. Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше была
5: 17 метров.
4: А сейчас 60.
5: Вы раньше были такими. Не широкими, как сейчас.
4: Например, Горького. Но не все улицы Москвы раньше. Но не все улицы Москвы раньше.